0: 100 hits.
1: This is the 90s station.
2: Фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.